0: Marco Mari, sono pazza della tua dance.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».